0: моя жена. Зовут я.
1: А так аккурат Йоланна была.
2: Ах ты, Миську, no.
1: А вы по co wstaliście w środę? Messenger czeka.